0: DJ Aliash.
1: Слышимся в приходний уикенд.
2: Найвечи денс хити.
1: Сух часов.
2: City Mix.